0: дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите. Радио Нова.